0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: Amerikanszkai firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.